растают все льды. Уровень Мирового океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель природы.

пролитый в почках не смывает ямы. Вы так засели в мою душу, вызывая боли. Такие дикие, мне надоели эти тролли. С вами бороться нужно со дня обнаружения. Но вы не

0: когда нужны.
1: Радио Пиратона. Son as 8.
2: Да что ты знаешь вообще? Правду?

Всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

груди. Но знаю, что он точно будет победителем. И, Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.